0: Ну и пиздебру бьем коньяк. Зам паркну бьем коньяк. Кину спать им пар коньяк. Семафорну и бьем коньяк. Дала рульну бьем коньяк. Линга рульну идем коньяк.
1: Сам спать бьем коньяк. Шипи богатый бьем
0: коньяк. Шипи крыши ной фаси маджимани бьем коньяк.
2: Торино Интернешнл.